0: Да, многие прочитали его еще в школьном возрасте и потом не раз перечитывали, и каждый раз открывали для себя новые грани. И роман вдохновил композиторов и музыкантов от Альфреда Шнитке и до Мика Джаггера и многих других, чья музыка будет сопровождать нас сегодня. А почему это важно и актуально до наших дней? Почему все еще не просто говорить об этой книге, да и о самом авторе?
1: Наверное, потому что, хотя сегодня это самое знаменитое произведение Булгакова, и эту книгу легко купить, она по-прежнему остается не до конца понятой.
0: Жанр произведения определить сложно. Это и роман-притча, и роман-утопия, и сатирический роман. Он и исторический, и приключенческий, и философский. И каждое из этих определений верно, но не описывает его полностью.

0: Так вот, Булгаков трагически пережил приход к власти большевиков и особенно последовавшую за этим гражданскую войну. Для него это был крах привычной жизни. В качестве военного врача он был мобилизован в Белую армию и вместе с ее войсками оказался на Северном Кавказе. И если бы только это зависело от него, была бы его воля, то он, конечно, никогда бы не остался в Советской России. Но случилось так, что в те дни, когда Белая армия отступала, Булгаков тяжело заболел. Он лежал с высочайшей температурой, в полном бреду. И когда он вышел из этого бреда, власть уже переменилась. Пришли большевики, и с этой властью ему предстояло как-то жить.
1: Вот как рассказывает об этом периоде писатель Алексей Варламов. Автор жизнеописания Булгакова, он предлагает свою версию судьбы писателя.
2: Булгаков очень хорошо ощущал, насколько он чужероден в этом новом советском мире. Насколько его воспитание, его искания, его принципы, его вкусы, насколько все это противоречит с новой системой ценностей, которую принесли большевики. И поэтому мысль о том, что он никогда здесь не приживется, мысль о том, что все-таки надо ему пытаться уйти за границу, все это его не оставляло, все это привело его летом 1921 года в город Батум, откуда ближе всего было добраться до Константинополя. И там летом 1921 года, бродя по берегу Черного моря, Булгаков как будто бы размышлял, то ли идти налево в Турцию, то ли идти направо в Советскую Россию. В конечном итоге выбрал Советскую Россию.
0: Почему он все-таки сделал такой выбор? Это так и осталось загадкой.
1: Но в этот момент Булгаков принял еще одно очень важное решение. Он решил оставить профессию врача и заняться литературой.
0: В 1921 году Булгаков с первой женой приехали в Москву. И никто их не ждал. У них не было квартиры, работы, не было теплой одежды, а стояли холодные, голодные московские зимы. Они поселились в одной из комнат большой коммунальной квартиры.
1: Она потом описана в романе «Мастер и Маргарита» как нехорошая квартира номер 50 по адресу Садовая, 302 бис.
0: И Булгаков начал работать журналистом. Жизнь постепенно налаживалась. Его статьи и рассказы стали печатать московские газеты «Рупор», «Гудок», «Рабочий» и даже газета «Правда». Но главным источником доходов в ту пору стала берлинская газета «Накануне».
1: У этой газеты отдельная интересная история.
0: Скажем об этом два слова. В течение двух лет,
1: с 1922 по 1924,
0: она была единственной белоэмигрантской газетой, разрешенной в Советской России. А может быть даже, как позднее вспоминала Лидия Яновская, она исследовала биографию «Творческое наследие Михаила Булгакова», может быть даже и не вполне эмигрантской, поскольку газетку «Накануне», как выяснилось, подкармливала Москва. А почему так? Она была таким рупором советской пропаганды, распространяла идеи возвращенчества в Советскую Россию, и целью ее было разложить белую эмиграцию.
1: Продавалась газета в Москве, свежие номера доставлялись немецкой авиакомпанией Der Luft, Deutsch Russische Luftverkehrs AG. И полная подшивка ее сохранилась до наших дней в спецфонде Ленинской библиотеки.

Говорят, что Булгаков относился к газете с легким отвращением. Однако печатался в ней. Нужно же было где-то печататься. И в литературном приложении к газете накануне впервые увидели свет многие его произведения.

0: позволяло как-то сводить концы с концами. А по вечерам Булгаков садился писать роман. Это была ранняя версия романа «Белая гвардия».
1: Позднее на его основе была написана знаменитая пьеса «Дни Турбиных».
0: Но положение оставалось сложным. В мае 1926 года у него прошел обыск. Позже Михаила Афанасьевича вызвали на Лубянку. У него отобрали дневник, который он вел, его рукописи, а это была повесть «Собачье сердце». Ему устроили жесткий допрос, выясняли его политические взгляды. И протокол этого допроса опубликован. Мы можем прочитать, как отвечал Булгаков.
1: Он ничего не скрывал. Говорил, что не любит революцию, что во время гражданской войны был на стороне белых. И на исторические события он смотрел с ужасом. Может быть, эта прямота в какой-то мере его и спасла. Булгаков не боролся с советской властью, он не любил ее, это правда. Но он также понимал, что конфликтовать с ней невозможно. Он надеялся, что ему, как писателю, можно будет выстроить такие отношения с советской властью, когда, соблюдая ее закон, власть тоже будет уважать его внутренние законы.
0: И позволит ему писать то, что он хочет, и думать так, как он думает. Наивно?
1: Наивно.

Чудо. На основе романа Булгаков создал пьесу, назвал ее «Дни Турбиных» по фамилии главных героев и предложил ее Московскому художественному театру. И после очень долгих потрясений, конфликтов, жарких споров пьеса прошла советскую цензуру.

0: 5 октября 1926 года состоялась премьера.
1: Булгакову было уже 35 лет, и до этого момента он, в общем-то, был никому не известен. То ли журналист, то ли фельетонист, то ли не пойми кто. И тут он сразу стал по-настоящему знаменит. Хотя спектакль играли в одном единственном театре, московском художественном, тем не менее он шел с аншлагом в течение нескольких лет. И в честь этого даже булгаковский котенок получил имя «Аншлаг». Публика приезжала со всей страны и принимала его с восторгом. Только за первый сезон спектакль был поставлен на сцене 108 раз.
0: Однако критика была к пьесе безжалостна. Кроме газетных рецензентов, на дни Турбиных обрушился поэт Владимир Маяковский, призывавший зрителей буквально сорвать спектакль. Это было тем более неприятно и неожиданно, что Булгаков и Маяковский, хоть и не дружили, были тем не менее хорошо знакомы, играли вместе в бильярд. Глава Министерства просвещения Луначарский назвал пьесу «Дни Турбиных» бездарной и не пожалел уничижительных сравнений.
1: А Булгаков все рецензии читал и собирал, и к 1930 году в его коллекции их насчитывалось почти 300, как он позже указал в письме советскому правительству, 298 враждебно-ругательных против 3 похвальных.

0: Да, вся эта благостная картина успеха начала постепенно рушиться. Булгаков в повести «Тайному другу» называет 1929 год годом катастрофы. Этот год вошел в историю страны с названием, которое для кого-то звучало победно, а для других трагически – год Великого Перелома. Но писатель имел в виду, конечно, не жизнь страны, а всего лишь свою собственную судьбу.
1: Алексей Варламов так рассказывает об отношениях Михаила Булгакова и Сталина.

причина, по которой власть так переменилась по отношению к Булгакову, была не очень понятна. Дело в том, что, конечно, у Булгакова был покровитель. Покровителем Булгакова был сам Сталин. Известно, что Сталин часто ходил в театр. Он очень любил Московский художественный театр, он любил классическое искусство. И Сталину импонировали булгаковские герои. Да, они были враги, но они были честные враги. Сталин, как восточный человек, боялся яда в стакане и кинжала в спину. Герои пьесы «Дни Турбиных» никогда на такое коварство и подлость не пошли бы.

0: Они были готовы только к открытому бою. Сталин таких врагов уважал. И вдруг что-то случилось. Сталин от Булгакова отказывается. Причем в самом конце 1928 года Сталин получил письмо от группы советских драматургов во главе с неким Биль Белоцерковским, который прямо ставил перед вождем вопрос. Почему на сцене лучшего советского театра идет откровенно контрреволюционная пьеса? Почему вы, Иосиф Виссарионович, допускаете наличие таких безобразных фактов, а красные пьесы, пьесы хороших советских драматургов, в этом театре не идут? Что Сталин ответил Биль Белоцерковскому? Вы научитесь, товарищ хороший, писать, как товарищ Булгаков, а тогда мы с вами будем разговаривать. А в пьесе Булгакова, добавлял Коба, ничего на самом деле контрреволюционного нету. Даже если Булгаков симпатизирует своим героям, это не значит, что объективно они сильны и правы. Объективно сильны и правы оказались большевики, как показала история. То есть вольно или невольно Булгаков оказался союзником Сталина. И тем не менее он пьесу запрещает. Что случилось? Это были вопросы большой политики, которые, может быть, аукаются и ныне, но что было, то было, из истории этого не вычеркнешь.
1: В тот год Булгаков остался без средств к существованию. Публикации его произведений прекратились, были сняты со сцены все пьесы, из библиотек были изъяты его книги. В отчаянии Булгаков сделал категорический вывод «все мои вещи безнадежны» и сжег рукописи, над которыми работал. Сожжены были и начало романа о театре, он стал потом известен под названием «Театральный роман», и ранняя редакция его будущего романа «Мастер и Маргарита», и черновик комедии «Блаженство». На ее основе потом была создана пьеса «Иван Васильевич», из которой родился хорошо известный фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В феврале 1929 года в Москве на квартире у знакомых произошла судьбоносная встреча. Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской. Как вспоминала Елена Сергеевна, это была мгновенная и сильная любовь с первого взгляда. В письме к брату она описывает, как произошло знакомство.
2: Это было в гостях у одних общих знакомых. Сидели мы рядом. У меня развязались какие-то завязочки на рукаве. Я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство. Тут-то я его и привязала на всю жизнь. Мы условились идти на следующий день на лыжах. И пошло. После лыж репетиция в театре, после этого актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде. Словом, мы встречались каждый день. И, наконец, я сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться. И чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть не в 9 часов. Ночью сестра Оленька, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня. «Иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону». Было около 3 часов ночи, как оказалось потом. Я подошла. «Оденьтесь и выйдите на крыльцо», — загадочно сказал Миша, и не объясняя ничего, только повторял эти слова: «выходите на крыльцо». Под Оленькино ворчание я оделась и вышла на крылечко. Луна светит страшно ярко. Миша, белый в ее свете, стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех прикладывает палец ко рту и молчит. Ведет через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: «здесь они увидели его в первый раз».

0: Летом Елена Сергеевна уехала лечиться в Ессентуки. Михаил Афанасьевич писал ей туда прекрасные письма, посылал лепестки красных роз. Но она должна была уничтожать все эти письма, не могла их хранить. В одном из писем было сказано:
1: «Я приготовил вам подарок, достойный вас».
0: Когда Елена Сергеевна вернулась в Москву, он протянул ей тетрадку. Так для Елены Сергеевны год катастрофы стал годом любви и надежд. Ее жизнь обрела счастливый смысл.
1: А что в тетрадке-то было?
0: Это было продолжение его черновика романа о дьяволе, который назывался «Консультант с копытом», «Пилат», то еще другие там ряд названий. Как известно, рукописи не горят, и хотя он одну версию сжег, что-то осталось. И он нет-нет, да и возвращался к этому роману. И вот водил ее гулять на Патриаршие пруды и делился замыслом.
1: То есть это был уже...
0: Это уже подступы к «Мастеру и Маргарите», да. Но их любовный роман споткнулся в самом начале. Булгаков в это время был женат вторым браком, и сама Елена Сергеевна была женой крупного советского военачальника. Двое детей. В общем, они решили больше не встречаться. Но через год совершенно случайно столкнулись на одной из московских улиц.

0: В это самое время Михаил Булгаков задумал написать еще одну пьесу. Очень важная, самое главное для Булгакова в то время. Пьеса называлась «Мольер». Авторское ее название было «Кабала Святош», но Московский художественный театр посчитал его слишком опасным, слишком острым, и его заменили на более нейтральное – Мольер.
1: А Булгаков очень любил Мольера, считал его одним из лучших драматургов в мировой истории.
0: И вот, хотя действия пьесы происходят в 17 веке, казалось бы, далеко от современности и, казалось бы, не затрагивает острые вопросы советской жизни, понятно, что Булгаков писал про вечное столкновение художника и власти, драматурга и театра, драматурга и царя. Они стали часто видеться с Еленой Сергеевной. Она перевезла в квартиру Булгакова свою печатную машинку и в течение полугода напечатала под его диктовку новую пьесу.
1: Однако скоро и эта его пьеса была запрещена. Это было в марте 1930 года. Тогда он и написал свое известное письмо правительству СССР. Mit Stalins Machtdurchsetzung wurden Bulgakov durch die Zensur immer engere Grenzen des literarischen Arbeitens und Publizierens gezogen, so dass er in existenzieller Not in seinem Brief an die sowjetische Staats- und Parteiführung um die Erlaubnis zur Ausreise gebeten hatte. Er schrieb in seinem Brief: Nach fast 10 Jahren bin ich mit meinen Kräften am Ende, außerstande weiterhin zu existieren, abgehetzt, wissen, dass ich innerhalb der UdSSR weder gedruckt noch aufgeführt werde, dem Nervenzusammenbruch nahe, wende ich mich an Sie und bitte um Ihre Fürsprache bei der Regierung des UdSSR, mich aus der UdSSR auszuweisen. Michail Bulgakov hatte schon einiges erlebt und war auf vieles gefasst, damit aber hatte er nicht gerechnet, als in 10 Tagen, nachdem er diesen Brief abgeschickt hat, das Telefon in seiner Moskauer Wohnung klingelte, war Josef Stalin höchst selbst am Apparat.

0: Я прошу принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, что всю мою продукцию я отдал советской сцене. Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР. И прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Если же то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в художественный театр. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены.
1: Письмо было отправлено. А надо сказать, что через 10 дней после его отправки в литературном мире произошло трагическое событие. Застрелился поэт Владимир Маяковский. И на следующий день после похорон Маяковского, 18 апреля 1930 года, Булгакову позвонил Сталин.

из воспоминаний Елены Сергеевны Булгаковой. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок. Михаил Афанасьевич не поверил, решил, что это розыгрыш. Тогда такое проделывалось. И взъерошенный, раздраженный взялся за трубку и услышал: «Михаил Афанасьевич Булгаков? Да, да. Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить». «Что? Сталин? Сталин?» Булгаков был в полной уверенности, что это мистификация, но стал ждать. Через 2-3 минуты он услышал в телефоне голос. «Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков». «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь».

0: Сталин позвонил Булгакову. Это факт, который хорошо известен. Но вот на что обязательно надо обратить внимание. Сталин позвонил Булгакову 18 апреля 1930 года. Это был очень важный день. Это была пятница. Но это была не просто пятница. Это была пятница Страстной недели. И нет сомнения, что Булгаков, который, да, давно далеко ушел от церкви и религии, но все-таки он родился в воцерковленной семье, и в голове его церковный календарь существовал. И Сталин, который еще дальше ушел от религии, но все-таки в юности учился в духовной семинарии Тифлисской, тоже не мог не держать в голове церковного календаря. Это, разумеется, не значит, что Сталин специально дожидался Страстной пятницы, чтобы Булгакову позвонить. Но тот факт, что этот разговор состоялся не когда-нибудь, а именно в этот день, имеет, на мой взгляд, глубокое духовное символическое значение, в том числе еще и потому, что именно этот день является днем, когда происходит действие романа «Мастера Маргарита» и в его исторической части, в легенде про Иешуа, и на самом деле в его московской части. И это еще очень важно потому, что ведь когда все булгаковские пьесы были сняты, Булгаков не мог не понимать, что значит, он потерял покровителя. Значит, Сталин от него отвернулся. Значит, Сталин в каком-то смысле умыл руки. Значит, на Сталина надавил какой-то синедрион. Какая-то кабала надавила на Сталина и заставила предать того, кого он любил. Или, по крайней мере, ценил и уважал. И это, конечно, та коллизия, которая повторяется в сюжете «Пилат и Иешуа». Вот то, что именно так жизнь перетекала в литературу, то, что так судьба писателя становилась основой для романа, вот это, мне кажется, в этом удивительном мистическом совпадении, а Булгаков не случайно писал Сталину в этом письме «Я писатель мистический». Вот это, на мой взгляд, очень важно. Итак, состоялась беседа.
1: Итак, между ними состоялась беседа, к которой Булгаков, по сути дела, не был готов.
2: Он жил в литературной театральной атмосфере. Люди, которые его окружали, любили розыгрыши. И в момент, когда раздался звонок, он только что уснул. Он ложился отдыхать днем. И он подумал, что это розыгрыш. А когда понял, что это действительно говорит Сталин, то не сумел собраться. А Сталин был гораздо более собранным и сильным, и уверенным в себе. Разумеется, мы не можем в точности воспроизвести этот диалог, потому что никто стенограмму не вел. Мы знаем только из воспоминаний писателя и его жены, о чем они говорили. Сталин стал напирать на Булгакова. Осталась очень важная фраза. «Что, мы вам очень надоели, товарищ Булгаков?» Вот это «мы вам очень надоели» очень важно, потому что Булгаков в своем письме к правительству пожаловался на травлю, на ту банду критиков, которая его преследовала. А Сталин не стал себя отделять от этих людей. Он сказал: «Мы вам очень надоели». А может быть, правда, вы проситесь за границу, что «мы вам очень надоели»? И вот здесь Булгаков, он потом очень корил себя за то, что растерялся и не сразу ответил. За то, что не сказал: «Да, отпустите меня за границу, здесь я не могу больше работать, я здесь задыхаюсь, никому не нужен». Но Сталин его переиграл, и Булгаков, как загипнотизированный, стал говорить: «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины, и мне кажется, что не может». Это очень правильные и хорошие слова, но в булгаковском случае тут было некоторое обесценивание смысла. И Сталин спросил: «А где бы вы хотели работать?» «В Московском художественном театре, но меня туда не берут». «А вы подайте заявление туда, мне кажется, что они согласятся, товарищ Булгаков». К этому разговору Булгаков возвращался в мыслях до конца жизни. Он позвонил на следующий день, и его взяли на работу в Московский художественный театр.

0: Работа снова давала ему достаток. Критики его как-то унялись или занялись другими делами, и можно сказать, что перед Михаилом Афанасьевичем открывалась спокойная полоса жизни. Но на самом деле все было далеко не так спокойно.
1: Die Beziehung zwischen Michail Bulgakov und Josef Stalin war geprägt von Angst, Abhängigkeit und einer paradoxen Protektion. Stalin schätzte Bulgakovs Stücke, verbot aber dessen systemkritische Werke. Nach einem Hilfebrief Bulgakovs im Jahr 1930 rief Stalin persönlich an, was den Autor vor Verhaftung schützte, eine gut bezahlte Arbeit als Theaterregisseur erlaubte, ihm jedoch keine echte künstlerische Freiheit einbrachte.
0: Первую половину 30-х годов Булгаков одну за другой писал пьесы, и к 36-му году уже три его пьесы были приняты к постановке в театрах Москвы. Но в самом московском воздухе что-то поменялось. В то время как Булгаков с особенным нетерпением ждал премьеры пьесы о Мольере, репетиционный период затягивался, в театре возникали разногласия, споры и даже конфликты. Возможно, Михаилу Булгакову следовало самому быть главным режиссером в своем собственном театре. Он и сам мог бы быть Мольером, быть владельцем, хозяином, руководителем собственного театра. Но тогда это была бы совсем другая история. А он оставался помощником режиссера, был ассистентом или вторым режиссером. И вот спектакль вышел, но пьеса не понравилась. В газете «Правда» появилась редакционная статья под названием «Внешний блеск и фальшивое содержание». И эта статья булгаковскую пьесу убила. После нее театр снял пьесу с репертуара, и все посыпалось, как карточный домик. И что же Михаил Булгаков сделал, когда потерпел театральную неудачу? В каком-то смысле он поставил на себе крест, как на драматурге. Он уволился из Московского художественного театра и стал работать либреттистом в Большом театре. Создал 4 оперных либретто. И он не нищенствовал, получал хорошую зарплату, там платили даже больше, чем в художественном театре. У него появилось свободное время. И Булгаков вернулся к прозе. Стал дописывать роман «Мастер и Маргарита». У него оставался черновик романа о дьяволе, который он начинал писать в 20-е годы.

0: Вот мы с передачей проговорили о романе «Мастер и Маргарита». Невозможно говорить об одном романе и не касаться судьбы его создателя. Но все-таки, если вернуться к роману, сегодняшними глазами на него взглянуть, что там, собственно говоря, происходит, если вот так коротенько, в нескольких предложениях объяснить, что там происходит.
1: Там есть три сюжетные линии.
0: Да, во времена строительства социализма в Москве живет романтический мастер и пишет роман. Да?
1: Да. Роман о том, как, по его мнению, разворачивались библейские события в древнем Иерусалиме.
0: Да, и при этом мастера поддерживает прекрасная женщина, любящая Маргарита. Но оказывается, что роман этот несовременный.
1: Не своевременный, не к тому времени пришелся.
0: Не ко времени, это время атеизма, богоборчества. И критики зверски совершенно громят этот роман, отчего романтический мастер с горя сжигает рукопись, получает нервное расстройство, попадает в клинику, исчезает из жизни Маргариты. А тем временем в Москву специально по поручению высших сил, мы потом узнаем об этом, прибывает Вонд, сатана, для того, чтобы передать мастеру, что его произведение оценено по достоинству, и его ожидает некая награда.

Я лишь хочу сказать тем людям, которые критикуют этот роман за то, что в нем не так изображено христианство, не так изображен Спаситель, если считать, что Иешуа Спаситель, не так изображен евангельский сюжет и многое чего не так изображено. Я хотел бы единственное сказать этим людям, что Булгаков написал очень честную книгу. Он написал книгу о том, как он воспринимал время, в которое он живет. Он написал книгу о мире, в котором зло оказалось сильнее, чем добро. Он написал книгу о том, где большое зло наказывает мелкое зло. Он видел так этот мир. И главное для меня достоинство этой книги – это ее невероятное мужество, безоглядность и готовность, и безысходность. Безысходность не может быть, конечно, достоинством книги. Но фальшивое бодрячество хуже безысходности. Честная безысходность, честный трагедия. Это очень ведь грустная книга «Мастера Маргарита». Это на самом деле, если так задуматься, книга о том, как погибли очень хорошие живые люди. Это книга о том, как за распятием не наступает воскресенье. Этим он отличается от «Белой гвардии». Потому что «Белая гвардия» — это на самом деле роман о Рождестве, которое случилось несмотря ни на что. А «Мастера Маргарита» — это книга о том, как не произошла Пасха Христова. И в каком-то смысле, как мне видится, можно говорить о некой духовной эволюции, трагической эволюции Булгакова, который вот от этого случившегося Рождества пришел к не случившейся Пасхе. Но он написал то, что он чувствовал. И обвинять его за это, предъявлять ему претензии – это самое бессмысленное, что можно делать. Гораздо важнее понять человека, который вот в этих условиях сумел найти в себе силы, чтобы написать книгу, которая покорила весь мир, которая не отпускает нас до сих пор. Книга, о которой мы спорим. Он писал и писал эту вещь, и поэтому как художник он, несомненно, победил.

Он был конфликтным человеком в театре. Не надо думать, что только его там травили и преследовали, а он был сахарный. Он был далеко не сахарный человек. У него было много врагов, и он был враг многим людям. Очень много спорит. Церковный был, не церковный, покаялся, не покаялся. Христианской кончины умер, а не христианской. Мне кажется, точку во всех этих разговорах должна поставить опять мистическая дата. Булгаков умер 10 марта 1940 года. Это было воскресенье. Это было не просто воскресенье, это было прощенное воскресенье. Я думаю, это тоже глубочайший знак его судьбы, что именно в этот день это произошло.

0: Чем же сложные тексты отличаются от простых? А вот чем? Вот этим самым отложенным вознаграждением понимания. Вот почему мы ценим сложные тексты. И что это значит? Мы читаем и перечитываем этот текст и пытаемся его понять. Он бросает нам вызов, сбивает с толку, а то открывается по-новому и вдохновляет по-новому, и тревожит, и обновляется вместе с нами.
1: Die Popularität des Romans wächst bis heute, nicht zuletzt durch neue Übersetzungen, Verfilmungen und Theaterfassungen. Seine Themen sind zeitlos, staatliche Kontrolle, Machtmissbrauch, Angst, Zensur und die Suche nach Wahrheit. Und gerade in unserer Gegenwart wirkt Bulgakovs Roman erstaunlich aktuell, fast prophetisch.